пахнет скотра хат. Долбоб не заходит, блин, звук не заходит. Жили были два соседа, богатый купец бага, бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал. А богатый взял тренажер, точил землю и почал гуляться. Перекули все прозатили, уж бьем голова стала лучше. Перекули все простые, хитрый, ты весь стал лучше, стал лучше. Он перекули все простые, тогда и ноги срабились лучше. Тогда он полетел, задушил коня, а бедный лошадь вынял. Мог бежать назад, бежал, чтобы отвернуться назад, человек пробег. А я перекулю все простухи, можно ты стал голова человеча. Я перекулю все простухи, можно ты весь стан, зарекулю все человеча. Перекулю все треть.

стреляют, все тупо, орать, закрашенному небу, тупо, мудрость и счастье, прощай.